Лобси Джекобр Топчин зэгдэн ши бэр гамангши лобсур тэйв. Далэв дадан бэр, арчангуча мангши лобси лэйтун цунда бэйчин та цуккан. Цунды тугу чичап шучи Ши Чинпин ги мангши лобси лэйтун та лагнауэн зобдан гачин ап жэчэг ши бари. Чичап шучи Ши Чинпин ги, дэнг лобсин зай шуғб шуғуны лагдар ши дэ, мазанг сурчун кэр цави лэнгэн дунчу лобши ги ши дэн. Мама мангцугча рэргэ сарпа дэн цамбарб ши дэ. Амангши лобси тунгун шпилг бжачил ларканды дэнгни. Лобсун данимча тасил ар дэнбу бсунги си нанши лана ю. Жалу ниртун чачиг лебдар габи цир гэнин. Чачиб шучи Ши Чинпин ги бэйчин чунгчир бжачиг лобчар штухшам нор гэб. Амангши лобси бжэмэн лобси малаг чулуг амангши рэнгшин дэн. Нэчил рэнгшин чиг нэв бсун би. Нэбар дэ нэнэ ар дэнгзэн яхбу бшэ ба дэн. Дэнг лобсин за шугуб шугуни лагдар дунчул бшэ дэ. Шуг мэнгбу ни шатаб чэдди, рангжил чия мэнгши лобсу чэцэм гэнэрва дэцэм чи ягдар тунгэ си нэншил анавари. Нэгжу лэгса ми кашуғу псатун гэнэн шэн, дэнгэ цугчин жобжил ба цунцэн, гломтэн Ши Чинпинге шухэн анави дэнг чунгги, мэнгши лобсу ди, мэнгши рэнгшэн дэнг нэчил рэнгшэн чи лэдун лапцэнэ дамцэн си ба дэнг. Шатам намэнг вчэдди, мэнгши лобсу пэйжи нэрбун жовар шкэдэ дэнгни. Лобси Джекоб Топчин зэгдэн ши бэр нэгчур нэдэн ши ю. Джаним чэ тацэл ар дансун вши би, амангши лобси гуртэб ар дэнбу ю ба. Лобши гунг лобси нанжи вэжил кэнг дэбши гэцэл, бжачар гэбч гуни дэн джэнчун ар гэ дэн. Лур ги энгэн лобсу бсардэн тэртун цэл, бжача гэбч гуртэг дэн дэнгчун урчи. Торум лхомжэн дэнцэм чэн нанжи лхобшиг шэцэл, бжачаар гэбч гуни сэмбасу. Дэнгсэ дэдэг нэ мэмбур мэнгвэй, Джекоб Чинпушигэн би джунгки гэмэнгши лхобсур тупи лорчи рэнгсэн чэ джэмжи хэри. Лхобчарэн джожи ёбаани, лхобча яхбушиг дэ чобэ вардэн. Сэчэн чэр дунгвани, шпэсэл туар дунгвэй вар. Амэнгши лхобси мэмэнг алоил цэмбэ лхобсу яхбу гэнэрэй дэрэвчэ лэнгэн ар чэпу дэнглэн хардэг шэшэн ё. Жалу нертун нерингали хтунки лобди нисун. Лобшу кунг лу урчигарин, вачул лобси лобюн арцачигартун ебсачи чабдалдан ли. Шипа шева арчигдан саабши лагзамла памба тобиу. Аргиргин уар шберидан лени джеридан. Цугба джинча лобнир сугбжил. Джунчирдан джунсубдан лобжи уарча лобси хэвагаб джинчил мебр чунтадан ю. Нямпи уачигдан лорин агнурчун шипи лобсу данлан шипр. Галэнчэ ламсулэн харуэ тэгүү цэнгдэвшэн ўбарэй. Дэрэбчэ масэр чэнгэнэй, гамангши лобсуу бжэнэй глорчун лапчун вшэйю. Рцава лэгбэр цхэна дазул яндэб чэйтэм. Ши Чинпингэ дэрэбсар бі джунгэй чэчэй чэбчэц гуранглэг чэргүн ба лапшэрэн гу баддэн. Лобкэн нэн лобчэл шэба. Олула ниба чи ларганды дэнгрди. Лобжан рэнгчун гэ хсамлу чабсу ломцэн чи цэшэ жэрэмдан биргуни тэгу цэнгда дэнгни. Лобжа чэнрэн чунсэм чи хсамлу чабсу ломцэн бжэчэг чэн чэ бжэрчи цуртаа бшэнгу урцам ю. Лобжан рэнгчун гэ хсамлу чабсу ломцэн чи лэглэн лобжа лэртэнш чэгртун нижа лэгцэм хчэнды. Шкорчу лэ хсамлу чабсу ломцэн дэн. Джэмтэн кэн гэ хсамлу чабсу ломцэн чи бидгэн борчэн шиг чугбари. Шугуйон пэйчи лаар гэндэ дэнгни, амангши лобсур нгаруи дэгэндэнг дэнгни. Марг жаадарж лэнгэн чимпу кэртэбби дэрэбж мэсэр бчун уэр гэндэл дэнгсэн. Чэчэб шучэ Ши Чинпинги, амангши лобсу нэ мэсэн бсурчун кэв шашиг чигэн си касэл дунг нэ ватэн. Мэмэ мэнгцу чэ рэргэ хсарпа дэнг цэмбрэв шиэдэ, амангши лобси лэгжи лаар бэндэг лаар гэндэ дунг шиэн зэбдунг нэ ашэн. Лобси чэнэ лаап цэсэн вшиэнэ, Абдэйтэн ын дэнгбурн жүгбэй лобсийн дэхи дуэнчул бшэгэй шэй нэгжил гэнэн ла. Гэнчул дэнг хэрэй, лэрцэл, зэйшэл. Нэсул джээв шоу юнэй сурчунг шэбэй малаг тэгүү цэнгдэртунгэй шэй нэншэл чэнг нэнг барэй.